оставь, напишу тебе оставь. Расскажу, что встал, твои руки не выставляй. Самого места, сири, люди и места. Я не жди, ты как пуста, и до тебя не тесна. Крайне пусть я стану, напишу тебе листа.